0: ᱦᱤᱱᱫᱟᱭᱟ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱱ ᱥᱮ ᱪᱮᱫᱟ?
1: ᱦᱳᱭ ᱦᱤᱞᱤ
0: ᱪᱟᱸᱫ ᱵᱤᱱᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱧᱩ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱵᱤᱱ
1: ᱵᱟᱝᱟ ᱦᱤᱞᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱢᱟᱱᱩᱣᱟᱱᱤ
0: ᱟᱦᱟᱦᱟᱦᱟ ᱪᱟᱛᱮ ᱫᱩᱵᱤ ᱧᱩ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱟᱛᱚ
2: ᱵᱟᱝᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱪᱟᱫᱚ ᱦᱚᱨ ᱨᱮᱜᱮᱞᱤᱧ ᱧᱩᱭᱟ
1: ᱭᱩ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱞᱤᱧ ᱩᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱫᱟ
3: ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
2: ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱵᱟᱹᱧ ᱥᱟᱦᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱮᱫᱟᱹᱧ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱢ ᱜᱤᱰᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱮᱫ ᱠᱚᱧ ᱥᱤᱢ ᱢᱮᱨᱚᱢ
0: ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ
1: ᱥᱚᱣᱟᱜᱤ ᱛᱷᱤᱨ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱢᱮ ᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱱᱤᱨᱢᱟᱭᱟ ᱱᱤᱨᱞᱩᱡᱽ ᱛᱤᱛᱮ ᱪᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱧ ᱧᱩᱭᱟ ᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱤᱲᱟᱹᱢ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱛᱤᱛᱮ ᱪᱟ ᱧᱩ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱦᱟᱡᱟᱜᱼᱟ ᱭᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱩᱭᱟᱹ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱯᱟᱯᱤ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱨᱡᱤ ᱦᱚᱲ ᱟᱢ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱮᱵᱟᱨ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱵᱚᱠᱚᱧ ᱟᱨ ᱡᱟᱱᱟᱢᱟᱭᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱮᱲᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱨᱟᱦᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱮᱲᱟ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱮ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ
2: ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱚᱦᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱳᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱥᱚᱱᱚᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮ ᱥᱚᱥᱚᱱᱚᱜ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱟᱶ ᱛᱟᱞ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱮ ᱵᱮᱛᱟᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱵᱟ
1: ᱭᱩ
2: ᱦᱳᱭ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱡᱚᱭᱟ ᱜᱚᱲᱚᱢᱤᱧ ᱛᱮᱦᱮᱧ 10 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱩᱢᱮᱨ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱭ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ

0: ᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱩᱠᱟᱹ ᱛᱮᱯᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱥᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱩᱠᱟᱹ ᱛᱮᱯᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱟᱢᱲᱟ ᱵᱮᱲᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱩᱠᱟᱹ ᱛᱮᱯᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱥᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱩᱠᱟᱹ ᱛᱮᱯᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱟᱢᱲᱟ ᱵᱮᱲᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱢ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱫ ᱫᱮᱭᱟ
1: ᱭᱩᱜᱩ ᱠᱟᱹᱭ ᱠᱟᱹᱫᱟᱹᱧ ᱭᱩ ᱠᱟᱹᱭ ᱠᱟᱹᱫᱟᱹᱧ
0: ᱚᱱᱟ ᱢᱚᱛᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱟᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱩᱨ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱥᱟᱥᱮᱛ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱤᱧ ᱪᱮᱢᱟᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱵᱟᱢ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭᱟ
1: ᱛᱷᱤᱨᱩ ᱢᱮᱭᱚ ᱛᱷᱤᱨᱩ ᱢᱮ ᱟᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟᱭᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟᱭᱚ ᱤᱠᱟᱹᱧ ᱢᱮᱭᱚ ᱤᱠᱟᱹᱧ ᱢᱮ
0: ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱤᱭᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱡᱟᱭ ᱡᱩᱜᱽ ᱤᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱤᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱡᱤᱣᱤ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱟᱯᱮᱭᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱦᱤᱨᱠᱟᱹ ᱟᱯᱮ ᱛᱤᱧᱟ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱦᱤᱨᱠᱟᱹ ᱟᱯᱮ ᱛᱤᱧᱟ
1: ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱮᱱᱟ ᱭᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱫᱟᱹᱭ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱫ ᱫᱟᱜ ᱟᱞᱚᱢ ᱡᱚᱨᱚᱭᱟ ᱭᱩ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱛᱚ
0: ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱷᱩᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤᱧ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱵᱮᱴᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱩᱭ ᱫᱩᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱚᱵᱷᱟᱜᱤ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱛᱷᱟᱢ ᱤᱠᱟᱹ ᱠᱟᱹᱦᱤ ᱢᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱤᱠᱟᱹ ᱠᱟᱹᱦᱤ ᱤᱵᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱫᱟᱹᱭ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮ ᱠᱩᱲᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱚᱞᱚ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱴᱟᱴᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱥᱤᱥ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟᱹᱧ ᱵᱮᱴᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱠᱷᱤᱨ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱮᱨ ᱠᱚᱢᱟ ᱵᱮᱴᱟ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱮᱨ ᱠᱚ
1: ᱤᱭᱩ ᱠᱚ ᱟᱞᱚᱢᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱟᱭᱩ ᱭᱩ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱢᱮᱭᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱵᱤᱱ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱮᱱᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱤᱱ
2: ᱱᱚᱭ ᱟᱯᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱫ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱫᱩᱜᱩ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱨᱤ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱤᱱ ᱢᱮ
1: ᱤᱧ ᱚᱦᱚ ᱠᱮᱭᱟ
2: ᱵᱟᱝ ᱟᱹᱜᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱤᱭᱩ ᱟᱨ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱹᱜᱩ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱤᱧᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱹᱭᱤᱧ ᱛᱤᱵᱟᱜ ᱛᱤᱭᱳ ᱟᱠᱟᱫᱟ
1: ᱥᱚᱦᱟᱜᱤ
2: ᱦᱮᱸ ᱜᱩ ᱦᱮᱸ ᱥᱟᱨ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱧ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱠᱚᱨᱚᱵ ᱛᱤᱧ ᱜᱚᱨᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱭᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱱᱮᱭᱟᱢ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱟᱪᱟᱨ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱥᱟᱶ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱟᱠᱟᱫᱤᱧᱟ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱤᱱᱟᱹᱧ ᱛᱮᱵᱟᱜ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱠᱮᱫᱟ
1: ᱥᱚᱦᱟᱜᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ
2: ᱦᱮᱸ ᱜᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱥᱤᱭᱟᱹᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱲᱤ ᱚᱡ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱨᱮ ᱥᱟᱫᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱤᱨᱩ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱩᱠᱟᱹ ᱛᱚᱯᱟ ᱵᱷᱤᱴᱟᱹ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱟᱭ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱭ ᱞᱮᱵᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱭ
1: ᱥᱚᱦᱟᱜᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱚᱞᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱱᱠᱤᱱ ᱤᱭᱩ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱦᱟᱱᱠᱤᱱ ᱯᱚᱴᱨᱚ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱭᱟᱹ ᱫᱷᱩᱣᱟᱹ ᱛᱮᱠᱤᱱ ᱯᱩᱨᱥᱩ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱱᱠᱤᱱ
2: ᱵᱤᱴᱤ ᱡᱚᱭᱟ ᱟᱢ ᱠᱤᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱹᱜᱩ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱤᱱᱟ ᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱭᱩ ᱟᱨ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟ ᱫᱩ ᱵᱤᱴᱤ ᱫᱩ ᱧᱮᱞ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱤᱱ ᱢᱮ
3: ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱭᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱵᱟᱵᱟᱭᱩ ᱟᱨ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟ ᱫᱩᱧ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱟᱵᱟᱭᱩ ᱮ ᱵᱟᱵᱟᱭᱩ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟ ᱮ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟ ᱟᱯᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩᱱ ᱵᱤᱱ ᱮ ᱵᱟᱵᱟᱭᱩ ᱵᱟᱵᱟᱭᱩ ᱮ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟ ᱟᱯᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩᱱ ᱵᱤᱱ